0: Реклама. Жарнама. Бишкек циркінде жаңы сезон. 12 сентябрьден тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Денис мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Денис мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
1: Что нужно знать автовладельцам BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus? Телефон автоквартала. Запишите и будьте уверены. Здесь вы всегда найдете оригинальное и БУ запчасти для ваших авто. Прямые поставки из Японии. Автоквартал. Только качество и надежный сервис. 0555-77-77-46.
2: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
3: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
4: Ничего сложного.
5: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
3: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
2: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
6: Помнишь?

А хочешь услышать это живьем и прямо в Бишкеке? 24 октября. Шаштык-арена. Мощный ностальгический взрыв. Из 17. Нана. Доктор Албан. Даунлоу. Снэп. АСМС. На фестивале «Фома Миллениум». Билеты на kassir.kg.

0: Реклама. После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.
1: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
2: Nitro Fresh. Не меняй планы. Меняй впечатление. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
3: Товар сертифицирован.
4: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом. И плати меньше.
5: Ничего сложного. Открой RedPay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
4: Red Petroleum. RedPay. Твоя заправка. Твоя выгода.
6: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания Icon запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
7: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, айымдаржина мырзалар. Кутман таң, жалпы Кыргызстан. Кандай сыңар?
2: 7 часов 6 минут в Кыргызстане. Вторник. Понедельник уже прошел, значит, это уже что? Мы еще на шаг ближе к выходным.
1: Гурош улануда, десең,
2: да?
1: Уйкуганду?
2: Да, ну да.
1: Болот, э?
2: Да.
1: Достор, барыңыздарды эми уйку канса дагы, канбаса дагы туруп, жумушту көздөй жөнөш керек экенин эми айталы, туурабы?
2: Ну а что еще делать? Что нам еще остается?
1: Вариант жок. Бирок ушул таң атпай, эртең менен жумушка барайын деп, ойгоно албай, үйшүп, ушундай бир кызык абал болотту. Ошолго карабай, жолдо келатып, мен көчөдө чуркап жүргөндөрдү көрүп, бир чети суктандым. Анан бир чети булар жакшы элеби дедим.
2: Так я же всегда по утрам на пробежку выхожу. Здрасте.
1: Ошо жакшы элеби, нормал элеби?
2: Конечно.
1: Кананда, балким кимдир бирөө мага окшоп жаңы уйкудан ойгоноткан чыгар, кимдир бирөө мага окшоп чуркап келип, анан кой жумушту баштайын деп аткан чыгар. Айтор алдыдагы 3 саат бою сиздин маанайыңызды көтөргөн Таңкы Лайф өзүнүн ишин баштаганга даяр микрофонду Аскат менен Бема ойгонуп туруп биздин катарга кошулуңуздар.
2: Да, я вот как раз ехала, да, по дороге, смотрю, такая прекрасная погода. Несмотря на то, что осень, люди действительно бегают, вышли на пробежку, кто-то с собачкой гуляет. Прекрасно. Поэтому, друзья, вы слушаете Авторадио, мы со Скатом начинаем наше утреннее шоу.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Авторадио. Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Ейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, в Ворске-Джалабадской и Баткенской областях до 24, на Исакуле воздух прогреется до 15 градусов, в Нарыне до 18 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Ейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Джернома.
3: Пайлото, пайлото.

0: а сегодня вторник, 13 октября. Ты знал то, что если покопаться в истории, то именно 13 октября, именно во вторник были грандиозные, яркие, даже судьбоносные события во всем мире происходили.
1: Ашында бүгінгі күнді әрбір болған оқияға мәні беріп керек екен,
0: да? Да, потому что в целом, как мы все знаем, вот число 13 имеет какой-то такой сакральный смысл, немного мистики, да? В утренний эфир.
1: Алжағы екен, бірақ бұл жақта деген мұндай қарама-қаршы майрам бар екен, да?
0: Что за?
1: Бүгін 13 октябрьда дайым еле бір ішті қылып, анам өтесіне чықпай, аяғына чықпай қалған адамдар болды қо? Ұшындай адамдардың күні екен бүгін. Қандай алып керек ұшында?
0: Я даже не знаю, кого поздравить. Да.
1: Жоқ, дай қылалы, ұшындай күн болу өрсін, бірақ андай, біз андай болып өйлі.
0: Конечно, мне кажется, это не очень, нет?
1: Ошо үчүн, дароо жакшы майрамга өтөбүз, достор. 13 октябрь 1883 жылы элестет, мындан 143 жыл мурун Россияда бүткүл россиялык театр коому түзүлгөн экен.
0: Классно, классно. Вообще, я любитель ходить в театры, и мне вот нравится именно вот когда приезжают из России артисты. Я прям обожаю, честно говоря. Российский балет.
1: Театрға барғандағы ошыл жақтың аурасы жағатмаға.
0: Да.
1: Анан театрдан келгенден кейін дағы біраз ошы актерлер қоқшоп, бір образдан шыға албай, бір жүріп қоласың ғой жаңағы көрген спектакліңе.
0: Удивительный мир искусства, да?
1: Көрген спектакліңе тәсірленіп ұшындай болып қоласың ғой, меніңше өте сайқырды дүйіне десек.
0: Здорово. И именно 13 октября, и именно во вторник, представляешь, когда-то, в 1933 году, Турция объявила Анталию, забыла это слово.
1: Барбор?
0: Да. Что ли, аж забыла это слово? Столица, вот, объявила Анкару столицей вместо Стамбула.
1: Эми билбейм, жанагы бир кезде Москваныча Кыргызстандын 8-чи областы дечмес беле.
0: Да.
1: Менимче акыркы кездерде Турция деле биздин бир 9-чи область сыяктуу болуп калдык.
0: Мне кажется, Чикаго. Там же тоже много кыргызов.
1: Ал жагыбызда бар, ал жагыбызда бар. Кыргызстан кеңейип атабыз, Кыргызстан өсүп атабыз ушинте. Мына ушундай майрамдар, жаңылыктар экен. Достор, сиз тараптан эмне жаңылык? Биздин WhatsApp номер 0709-118-118. Жакшы-жакшы билдирүүлөрдү тормоздар.
0: Да, 13 октября, я уже сказала то, что такое сакральное значение имеет. Вполне возможно то, что именно сегодня у наших слушателей произойдет какой-то ключевой момент в их жизни. Поэтому, друзья, давайте настроимся позитивно на сегодняшний день. Пишите, у кого какие планы на вечер, кто чем занят, кто куда едет, на WhatsApp 0709-118-118. Утренний

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, в Орской, Джалабадской, Баткенской областях до 24, на Исакуле воздух прогреется до 15 градусов, в Нарыне до 18 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.

0: Байлото. Лотерея Кыргызстана, в которой выигрывают. ОСО ГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия Кыргызлото. 18+.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.
3: Продаю.
4: Покупаю.
3: Снимаю.
4: Сдаю.
3: На М-хаус легко и надежно проходят любые сделки с недвижимостью.
4: Десятки тысяч проверенных объявлений и удобные инструменты поиска.
3: Просто установите приложение и спокойно сдавайте, покупайте или арендуйте жилье. Ваш надежный помощник в мире недвижимости.
5: Здоровый кишечник – основа хорошего самочувствия. Лактофлорен и гастро – итальянский пробиотический комплекс для заботы о кишечнике. Помогает поддерживать защитные силы организма, восстанавливает баланс микрофлоры и нормализует работу кишечника. Лактофлорен и гастро – сделано в Италии.
6: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
7: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
8: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: Яркий сок Джо Суи Фрут из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zeekr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
4: Реклама на Авторадио. 0-700.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Сегиз саат 04 минут, достор, барыңыздарға таңғы лайфтың екінші саатынан салам айтып қоюға рұқсат етіңіздер.
2: Да, мы объявляем открытым вторую часть нашего утреннего шоу на часах 8 часов и 4 минуты. Асхат еще здесь, Бема тоже.
1: Барлығыңыз шул толқындаусыз, анкені достар, бізді алдыдағы автомобилистер күніне қарата, айдаушылардың күніне қарата бізді толқында автомарафон старт алғанын бұға чейін айтқан. Біз ошол туралы дағы кенінерек айтуға мезгіл келіп жетті ұқшайды дейміз. Түсіндіруге айтуға тура келді ұқшайды.
2: Да, вот начал говорить про автомарафон, но у меня к тебе вопрос такой автомобильный. Ты когда выбираешь моторное масло, на что в первую очередь обращаешь внимание?
1: Мен мұрда емі жаш кезде білбейсін ғо, мен баяғы көйрек ұққан брендке, анан ұшын бас мотор майының басына ле басым жаса түшкемді. Мұшу?
2: А сейчас?
1: Азыр болсам да и моторго зыян келип калбайбы деп бардык пайдаларынан бери окуп изилдеп андан кийин анан колдоносуң го.
2: А вот это вот верно, ведь важно не просто залить масло, правильно? А подобрать то, которое соответствует требованиям и конкретно для конкретного двигателя. И сегодня в рамках нашего проекта Авторадио на полном ходу поговорим о двух вещах, которые важны для правильного обслуживания автомобиля. О моторном масле и фильтрах.
1: Сапат, вот вот. Сапат деген деле бізде европалык стандарттар эскерилет эмес пе, туурабы? Ошол себептен 77 Лабриканс брендиндеги европалык бренд бул Нидерланды өлкөлөрүндө өндүрүлөт. Эң башкысы бул мотор майынын өзгөчөлүгү бул азыркы заманбап жаңы унаалардын заманбап унаалардын моторун сактоо үчүн алардын кыймылын дайыма бузбоо үчүн бардык керектүү касиеттерди пайдаларды өзүнө камтыйт экен.
2: Все хорошо, буду иметь в виду, теперь буду заливать только это. Ну раз ты сам советуешь, ну ладно.
1: Айдоочулар, барыңыздарга, ооба, биздин угармандарга дагы сунуш кылабыз бул нерсени, анткени жогоруда айттык го, мотор деген бул машиненин деген эң башкысы да,
2: эң основа да,
1: жүрөгү да, туурабы? Ошон үчүн европалык стандарттагы мыкты жогорку сапаттагы мотор майдарын колдонгонду колго алалы.
2: Да, раз тем более сам Аскат советует, стоит попробовать.
1: Ошо да. Мен канча жылдык, 15-16 жылдык тажрыйбам менен болуп берет керек кеңеш берсем, э?
2: Да, 9 лет у меня стаж вождения.
1: Койчу.
2: Да. Я же рассказывала, вот кто меня слушает, кто?
1: Сен деген анда бизге деген сен деле бир кеп кеңештерден берип турушуң керек экен негизи.
2: Окей, окей, окей. Как-нибудь расскажу обязательно.
1: И алды, э? Кадандар достор, экинчи сааттын эсебинен байгелүү ойну уз бар экенин эсиңиздерге салалы. Алдыда котормочулар даяр туруңуздар.
2: Да, самая любимая часть начинается нашего утреннего шоу, вторая часть. Поехали.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс Восток 7.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, в Ворско-Джалабадской и Баткенской областях до 24, на Исакуле воздух прогреется до 15 градусов, в Нарыне до 18 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.

0: Амир Аскаров Карахматов Зайталы «Сага барам» деп аталат үрдісті.
1: Классная композиция. Я ее часто слушаю, кстати.
0: Готова?
1: Да. У меня есть информация. Полезная информация.
0: Она?
1: Вот. У БРК Групп для жилого комплекса «Восток-7» предусмотрены разные варианты покупки. Первоначальный взнос начинается от 15%, а беспроцентная рассрочка может предоставляться на срок до 55 месяцев в соответствии с условиями договора.
0: Мына ушундай Таңкылаевдин башкы өнөктөшү болгон БРК Групп курулуш компаниясынын буйруса фирмалык мерчтерин кийинки саатта ормандарга элеке беребиз.
1: Да. А прямо сейчас у нас что? Наступило время, когда мы будем дарить подарки?
0: О, да, классно. Дагы концерт...
1: А как Санта-Клаус сейчас будет? Дед Мороз.
0: Концертке чакыруу барактары силерди күтүп алды, да? Кана биз менен болуңуздарында.
2: Кручу, верчу. Перевести хочу.
0: Ова, достар, менин колумда Баястандын 15 жылдык юбилейлик концертине 2 кишилик чакыруу барага турат.
1: Целых 2 билета.
0: Элестет. Мына ушул өзгөчө кечеге сиз кадырлуу конок болуп атайын чакыруу менен барып келейин, эс алып келейин дей турган болсоңуз, анда бул оюнда жеңүүчү аталыңыз.
1: А для этого нужно?
0: Котормону катырыш керек да.
1: Мне так нравится, когда ты формулируешь слова, честно говоря, я прям балдею. Иногда специально, да. Ладно, говори.
0: Сөзүн төркүнү ошо, достор. Котормону өттү. Мындай бир башкалардан айырмаланып, көп учурда тилекке каршы угармандарыбыз сөзмө-сөз которуп коюп атат да.
1: Асхат у нас любит более развернуто, ярко.
0: Чыгармачылыкты кошуп, фантазияны кошуп, өзгөчө бир жанагы тамакты деле ар кандай туз мурчтарды кошуп жазса даамдуу болот го. Котормого деле ошо да.
1: Ну да.
0: Ошондой кылып которуп бергенге аракет кылыңыздар. Анда эмесе бүгүнкү тапшырма.
1: Нужно будет перевести, как обычно, с русского на кыргызский слово красноречивый, но не просто дословно перевести, а как любит наш Аскат.
0: Бул сөздүн деген синонимдери аябай көп бизде кыргыз тилинде.
1: Да, но кыргызский язык, он на самом деле очень богатый язык.
0: Ошо да.
1: Да, поэтому можно немножко подумать.
0: Ошо
1: начинаем с поэмбы. Поднапрячься, это не больно.
0: Бекер дагы десең, э?
1: А самое главное бесплатно, да?
0: Достор, кананда, мына ушул дайбир жыл айтсаң эмне дедиң?
1: Красноречивый.
0: Бол.
1: Да. Вариант ответов на наш WhatsApp 0709-118-118. На кону 2 билета на классный юбилейный концерт Баястана.
0: Алды да, жыйынтык чыгарабыз. Ким жеңүүчү болот, көрүп жатарбыз. Узатыңыздар жоопторду.
2: Кручу, верчу.

0: Кыргызстандын утуштар коштогон лотереясы.
1: КЭОБ ЖЧКсы. Кыргызлатуу мамлекеттик ишканасынын лотерея оператору. 18 жаштан жогору.
0: Сатам.
2: Сатып алам.
0: Ижарага берем.
2: Ижарага алам.
0: М-хаус менен кыймылсыз мүлк боюнча бардык келишимдер оңой жана ишенимдүү.
2: 10 миңдеген текшерилген жарыялар жана издөө үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр.
0: Тиркемени жөн гана көчүрүңүз. Үйдү оңой сатып алыңыз, ижарага алыңыз же ижарага бериңиз. Кыялымдагы үйдү М-хаустан табам. М-хаус. Кыймылсыз мүлк дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш-чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
3: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
4: Кофе – это вкусно.
5: А МакКофе и МакТи еще и выгодно. Покупай МакКофе и МакТи 3 в одном. Находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 тысяч до 500 тысяч сом. Бери максимум. Выигрывай!
6: Жители Кыргызстана, для вас отличная новость. Клиника «Универсал ГЭС» открыла свои двери. Скидка 25% на консультации и операции опытных врачей из Турции. Начните заботиться о здоровье своих глаз уже сегодня. «Универсал ГЭС» 0506-555-056.
7: Строительная компания «Аманат Сити» представляет новый стандарт wellness жизни в Кыргызстане. Выбирайте не просто дом, выбирайте качество своей жизни. Чистый воздух, чистая вода, тишина, пространство для вашего здоровья и восстановления. Жилой комплекс «Аман». Жизнь в ритме wellness. Звоните 0501-312-00.
8: Только с

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.

0: Финансовый навигатор. А прямо сейчас мы расскажем о мобильном приложении «Компаньон». Это ваш финансовый помощник, который всегда под рукой. Все, что нужно в современном мире, в одном приложении. Переводы, платежи, госуслуги и штрафы, оформление кредитов, открытие депозитов и многое другое. Более 800 услуг в одном приложении. Банк действительно сделал приложение удобным и простым. Разобраться сможет даже тот, кто впервые с этим сталкивается. Онлайн-кредит с быстрым одобрением – без проблем. Открыть депозит на выгодных условиях – легко. И все это без визита в отделение. Можно даже получать переводы из России прямо в приложении. Деньги приходят мгновенно. А пополнить счет или обналичить средства можно без комиссии, удобно и экономно. Для тех, кто хочет приумножить сбережения, в приложении «Компаньон» есть удобная копилка с доходностью 5% годовых. Проценты начисляются каждый месяц. Банк тщательно заботится о безопасности. Ваши финансы надежно защищены от всех видов угроз. Уже более 1 000 000 человек пользуются приложением «Компаньон» без лишних забот и рисков. Скачайте приложение «Компаньон» и убедитесь сами. Лицензия НБКР номер 053. Финансовый навигатор. Утренний лайф на Авторадио.
1: Сегиз саат 40 минут, достор. А биз болсо буга чейинки оюндун жыйынтыгын чыгаралы деп угармандардан келген билдирүүлөрдү окуп атабыз. Адашкандар дагы болду, туурасын тагын тапкандар да болду. Ошолордун арасынан биз 517 абоненттин тандап отурабыз. Себеби дегенде угарманыбыз болушунча кенен жазыптыр да, саламатсыздарбы. Сөз мөр, сөзгө чечен, тилинен да келген деген экен.
2: Да, много сообщений было на самом деле.
1: Ооба, негизи бул жакта сөз байлык жөнүндө сөз болуп аткан, а жана бал тил анан алда адамдарды алдаган деген варианттар бир аз адашып калдыңар.
2: Да, есть такое.
1: Ошон үчүн 517 абоненти бул кол чабуулар сизге.
2: Поздравляем! 2 билета на классный концерт, юбилейный концерт Баястана ваши. С удовольствием подарим вам со скатом. А скат любит такие вещи.
1: Буйрса концерт кайсы күн канча күн алды концерт?
2: 23 октября в Новом Атарине, да.
1: 10 күн калып тур, 10 күндөн кийин сон иштерге барып конок болуп келет экенсиз. Кут болсун.
2: Да, поздравляем.
0: Утренний лайф. Лайф. Обо всем. О разном. Интересные факты.
1: Деп туруп микрофонду дароо Бем ага сунабыз да, себеби дегенде кызыктуу маалыматтарды чогулткан аябай жакшы көрөт.
2: Да.
1: Болгондо дагы Японияны аябай жакшы көрөт.
2: Аскат.
1: Маалымат чогултканда мындай өлкөгө басым жасайсыңбы же?
2: От чего я отталкиваюсь? Да на самом деле, как получится, на самом деле, вот смотри, вот у меня есть кошка. Ни для кого не секрет. Черная такая, красивая, блестящая. Знаешь, сколько я в нее вкладываю каждый раз? И любви, и финансов, конечно, чернуха.
1: Ого.
2: Да, с фантазией у меня немножко проблемы в этом плане, да? Вот, так вот, я вчера вот со своей кошечкой такая сижу на диване, она такая прям милая, такая лежит, и я такая думаю, как же это мило. Вот, и вот, чтобы ты понимал, наткнулась на интереснейший факт. А вообще, мне кажется, вот девушки больше как кошки, а парни как собаки, нет?
1: А что, давай такое счет-то нам бельбе? Маалыматыңды уга алчын, анан ошого жараша анан ал бул дейли.
2: Ага, хорошо. А, представляешь, вот в Японии, удивительная страна, кошка получила должность и прославила железнодорожную станцию. Угу, как спросишь, да? А, в 2007 году начальница японской станции Киси назначили кошку Тому. Ей выдали форменную фуражку, а главной обязанностью стало встречать пассажиров. Как хостес. Девочки в ресторане встречают, да. Необычная сотрудница быстро превратилась в знаменитость. Люди специально приезжали, чтобы увидеть ее. Не только из других городов Японии, даже из других стран. Популярность Тамы помогла привлечь внимание к железнодорожной линии, которая, между прочим, переживала трудные времена.
1: Ал анан бир күнү аябай керектүү маалда мышыгы кармап эки жака басып кетип калбайт бекен ал?
2: Интересный вопрос. Интересно, вообще поехал бы посмотреть на эту кошечку?
1: Ова, ова. Мүмкүн чирип болсо барып карап көрүп келмекмин да, чын эле кандай болот депчи. Эми буга чейин жанагы өрт өчүрүү кызматында жардам берип жүргөн иттер, немес овчаркалар жөнүндө маалыматтар көп эле уккабыз го, бирок мышык жөнүндө ушундайды биринчи окуп мен.
2: А мне вот интересно, кошечки, они же такие своенравные, горделивые. Как им получилось перевоспитать её?
1: Ошо да. Бир аздан кийин анын да сырын сурап бирөө чыгарат болуш керек. Ошондо да сен ошону таап, ошол маалыматты өткөрүп бизге айтып бер.
2: Обязательно расскажу, хорошо.
1: Рахмат, сонун маалымат экен.
2: Спасибо.
1: Кеттик алдыга.
0: Утренний лайф. Обо всём о разном, интересные факты.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, в Оржской, Джалабадской и Баткенской областях до 24, на Исакуле воздух прогреется до 15 градусов, в Нарыне до 18 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Реклама.

0: которые выигрывают. ПАСО ОГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия Кыргызлото. 18+.
1: Все внутри будто тормозит. Каждое движение через силу. Я выбираю то, что помогает двигаться дальше. Гриппомед Экспресс. Быстрая помощь при простуде и гриппе. С каждой секундой легче, свободнее, быстрее. Гриппомед Экспресс. Скорость против простуды.
2: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
4: Так, бурсоки, золото, пышный, горячий, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
5: Опа! Новости на Нома ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
4: Неужели?
5: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16.00, 19.00 и 22.00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
6: Нитро Фреш. Больше движения. Больше впечатлений. Нитро Фреш. Выбери свой вкус. Товар сертифицирован.
7: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость?
8: $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
9: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
10: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
20: Wildberries.
21: Wildberries.
22: Wildberries.
23: Wildberries.
24: Wildberries.
25: Wildberries.
26: Каждый день миллионы разных людей одинаково радуются миллионам разных товаров на Wildberries. Wildberries объединяет.
27: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
28: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
29: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
30: Деятельность лицензирована.

0: Раскроем потенциал от природы. 100% без добавок для семьи.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер. Витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер. Когда начинается новая жизнь.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». Проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: 9 часов и 7 минут в Кыргызстане, а мы начинаем третью часть нашего утреннего шоу. Если вы только к нам подключились, еще не поздно, все по плану.
2: Бирок бир нерсени айтып коюшубуз керек. Буга чейин эрте турган огармандарыбыз биздин анча-мынча алгачкы байгелерибизге ээ болуп калды.
1: Уже.
2: Сиздер болсо бул сааттын мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарып албаңыз. Айталы дегенибиз сизди байланышка чакыралы деп атабыз. Достор, алдыда түз эфирде оюн болот. Эгерде Аскат менен кыргызча ойнойюн десеңиздер, анда биздин WhatsApp номерге 0709-118-118 ойногом келет деп жазышыңыз керек.
1: Да, все верно, о чем это я? Вот впереди подарки, еще все самое интересное впереди. А если хотите поиграть со мной, пишите «Я в игре» на наш WhatsApp 0709-118-118. Ждем.
2: Алла, БРК Групп, Курлыш компаниясы, Бултанка Лайфтын баш көнөктөшү экендигиңиздерге салалы. Жана күн сайын баалуу, керектүү, пайдалуу сувенирлер топтомун угармандарга тартуулап келебиз. Бүгүн дагы мына ушундай мүмкүнчүлүктү сиз пайдаланып калыңыз.
1: Да, ждем сообщений, друзья, отправляйте.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Еджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, в Ворске, Джалабадской, Баткенской областях до 24, на Исакуле воздух прогреется до 15 градусов, в Нарыне до 18 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Еджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Джернома.

0: Байлото. Лотерея Кыргызстана, в которой выигрывают. ОСО ГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия Кыргызлото. 18+.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Здоровый кишечник – основа хорошего самочувствия. Лактофлорен и гастро – итальянский пробиотический комплекс для заботы о кишечнике. Помогает поддерживать защитные силы организма, восстанавливает баланс микрофлоры и нормализует работу кишечника. Лактофлорен и гастро – сделано в Италии.
3: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
4: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 24, на Исакуле воздух прогреется до 15 градусов, в Нарыне до 18 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Калаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укало, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калаң санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55, 0503-02-02-29.
4: Уктуңуз бу? Гемотестте баалар кескин төмөндөдү. Кеңейтилген биохимиялык анализге жана боор, бөйрөк, жүрөк жана кан тамырларды текшерүүгө 57% арзандатуу. Толук маалымат гемотест чекитке жи сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасында лицензияланган.

0: вкус народных традиций.
1: Всем привет! Это рубрика «Вкус народных традиций». Сложно представить кыргызский дастархон без борсока. Праздник, семейная встреча, приезд гостей или просто выходной день. Горячий борсок всегда создает особую атмосферу. А знаете ли вы, что яйцо помогает сделать домашнюю выпечку красивой и золотистой? Предлагаем простой рецепт борсоков. В теплое молоко добавляем дрожжи, немного сахара и соли. Затем добавляем яйцо, муку и растительное масло. Замешиваем мягкое тесто и оставляем его подниматься. Когда тесто готово, раскатываем его, нарезаем небольшими кусочками и обжариваем в горячем масле до золотистой корочки. Вот и все. Ароматные румяные борсоки готовы. Именно из таких простых продуктов складывается вкус кыргызского дома. А яйца для домашних рецептов уже много лет производит АККО. История фабрики началась в 1966 году, и сегодня предприятие отмечает свой 60-летний юбилей. Традиционные рецепты остаются с нами, а доверие к качеству передается из поколения в поколение.
0: Вкус народных традиций.

0: А хочешь услышать это живьем и прямо в Бишкеке? 24 октября. Шаштык-арена. Мощный ностальгический взрыв. Из 17. Нана. Доктор Албан. Даунлоу. Снэп. АСМС. На фестивале FOMO Millennium. Билеты на kassir.kg.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Еджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, в Ворске-Джалабадской и Баткенской областях до 24, на Исакуле воздух прогреется до 15 градусов, в Нарыне до 18 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Еджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
4: Лучшие инвестиции в себя и в свой отдых. Ведь от того, как вы спите, зависит, как вы проживаете каждый день. Айделия Бэддинг – это премиальный домашний текстиль и ведущие бренды для вашего релакса. Выбирайте себя, выбирайте свой комфорт. Анкара 209, Инстаграм Айделия Бэддинг.
5: Нитро Фреш. Не сбавляй темп. Двигайся дальше. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
6: Товар сертифицирован.
7: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Подробности на gemotest.kg. Деятельность лицензирована.
8: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
9: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
10: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, в Ужской, Джалабадской, Баткенской областях до 24, на Исакуле воздух прогреется до 15 градусов, в Нарыне до 18 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.

0: А хочешь услышать это живьем и прямо в Бишкеке? 24 октября. Шаштык-арена. Мощный ностальгический взрыв. Из 17. Нана. Доктор Албан. Даунлоу. Снэп. АСМС. На фестивале FOMO Millennium. Билеты на kassir.kg.
1: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры – все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.

0: достаточно.
1: Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, в Ворско-Джалабадской и Баткенской областях до 24, на Исакуле воздух прогреется до 15 градусов, в Нарыне до 18 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
1: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Реклама.

0: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джергалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джергалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
1: Более 150 лет инженерного опыта. Швейцария. Технологии точность. Шиндлер создает лифты и эскалаторы, которые становятся частью современной архитектуры. Шиндлер. Больше, чем движение между этажами. Это швейцарская культура вертикального движения.
2: Строительная компания «Аманат Сити» представляет новый стандарт wellness жизни в Кыргызстане. Выбирайте не просто дом, выбирайте качество своей жизни. Чистый воздух, чистая вода, тишина, пространство для вашего здоровья и восстановления. Жилой комплекс «Аман». Жизнь в ритме wellness. Звоните 0501-312-300.
3: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
4: «Санмарита». Хотите больше зарабатывать на своем тракторе? Автопилоты EFIX от компании «Агротрек». Техника сама идет ровно, без пропусков и перекрытий. Разворачивается в конце прохода, считает обработанную площадь, а вы зарабатываете быстрее и больше. «Агротрек» 0556 600 600. Повторяем, 0556 600 600.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Ейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, в Ворске-Джалабадской и Баткенской областях до 24, на Исакуле воздух прогреется до 15 градусов, в Нарыне до 18 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Ейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.kg.
1: Жители Кыргызстана, для вас отличная новость. Клиника «Универсал ГЭС» открыла свои двери. Скидка 25% на консультации и операции опытных врачей из Турции. Начните заботиться о здоровье своих глаз уже сегодня. «Универсал ГЭС» 0-506-555-056.
2: Продаю.
3: Покупаю.
2: Снимаю.
3: Сдаю.
4: На М-хаус легко и надежно проходят любые сделки с недвижимостью.
5: Десятки тысяч проверенных объявлений и удобные инструменты поиска.
4: Просто установите приложение и спокойно сдавайте, покупайте или арендуйте жилье. Ваш надежный помощник в мире недвижимости.
6: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700 252 255.
7: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.
8: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
9: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2021

0: нравится.
1: Яркий сок Juice Sweet Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
2: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
7: Wildberries.
9: Каждый день миллионы разных людей одинаково радуются миллионам разных товаров на Wildberries. Wildberries объединяет.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». Проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Финансовый навигатор. А прямо сейчас мы расскажем о мобильном приложении «Компаньон». Это ваш финансовый помощник, который всегда под рукой. Все, что нужно в современном мире, в одном приложении. Переводы, платежи, госуслуги и штрафы, оформление кредитов, открытие депозитов и многое другое. Более 800 услуг в одном приложении. Банк действительно сделал приложение удобным и простым. Разобраться сможет даже тот, кто впервые с этим сталкивается. Онлайн-кредит с быстрым одобрением – без проблем. Открыть депозит на выгодных условиях – легко. И все это без визита в отделение. Можно даже получать переводы из России прямо в приложении. Деньги приходят мгновенно. А пополнить счет или обналичить средства можно без комиссии. Удобно и экономно. Для тех, кто хочет приумножить сбережения, в приложении «Компаньон» есть удобная копилка с доходностью 5% годовых. Проценты начисляются каждый месяц. Банк тщательно заботится о безопасности. Ваши финансы надежно защищены от всех видов угроз. Уже более 1 000 000 человек пользуются приложением «Компаньон» без лишних забот и рисков. Скачайте приложение «Компаньон» и убедитесь сами.
1: Лицензия НБКР номер 053.
0: Финансовый навигатор.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, в Ужской, Джалабадской и Баткенской областях до 24, на Исакуле воздух прогреется до 15 градусов, в Нарыне до 18 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Все внутри будто тормозит. Каждое движение через силу. Я выбираю то, что помогает двигаться дальше. Гриппомет Экспресс. Быстрая помощь при простуде и гриппе. С каждой секундой легче, свободнее, быстрее. Гриппомет Экспресс. Скорость против простуды. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Так, борсоки. Золото. Пышный, горячий, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
5: Апа. Новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
4: Неужели?
5: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
7: Только

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Бездин Маркет.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса KGM». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 10. В Ворске, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 23, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 16 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 3. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 10. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса KGM».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». Барсо. Сила в надежности.
3: Жарнама.

0: табият берген мүмкүнчүлүктү ачалы. Үй бүлөңүз үчүн 100% кошулмасыз. Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унааңа газ куюп, азыраак төлө.
1: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
0: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.
2: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
3: Помнишь?

А хочешь услышать это живьем и прямо в Бишкеке? 24 октября. Шаштык-арена. Мощный ностальгический взрыв. Из 17. Нана. Доктор Албан. Даунлоу. Снэп. ISMC. На фестивале Фома Миллениум. Билеты на kassir.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджим». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 10. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 23, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 16 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 3. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 10. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0-503-0202-55. 0-503-0202-29.
4: Nitro Fresh. Ставь рекорды. Удивляй себя. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
5: Товар сертифицирован.
6: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Подробности на gemotest.kg. Деятельность лицензирована.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
9: Хотите больше зарабатывать на своем тракторе? Автопилоты E-Fix от компании Agrotrack. Техника сама идет ровно, без пропусков и перекрытий. Разворачивается в конце прохода, считает обработанную площадь. А вы зарабатываете быстрее и больше. Agrotrack 0-556-600-600. Повторяем, 0-556-600-600.
10: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559-006-730.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 10. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 23, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 16 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 3. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 10. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0-553-02-02-55 0-503-02-02-29
4: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
5: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
6: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Финансовый навигатор. А прямо сейчас мы расскажем о мобильном приложении «Компаньон». Это ваш финансовый помощник, который всегда под рукой. Все, что нужно в современном мире, в одном приложении. Переводы, платежи, госуслуги и штрафы, оформление кредитов, открытие депозитов и многое другое. Более 800 услуг в одном приложении. Банк действительно сделал приложение удобным и простым. Разобраться сможет даже тот, кто впервые с этим сталкивается. Онлайн-кредит с быстрым одобрением – без проблем. Открыть депозит на выгодных условиях – легко. И все это без визита в отделение. Можно даже получать переводы из России прямо в приложении. Деньги приходят мгновенно. А пополнить счет или обналичить средства можно без комиссии. Удобно и экономно. Для тех, кто хочет приумножить сбережения, в приложении «Компаньон» есть удобная копилка с доходностью 5% годовых. Проценты начисляются каждый месяц. Банк тщательно заботится о безопасности. Ваши финансы надежно защищены от всех видов угроз. Уже более 1 000 000 человек пользуются приложением «Компаньон» без лишних забот и рисков. Скачайте приложение «Компаньон» и убедитесь сами. Лицензия НБКР номер 053.
1: Финансовый навигатор.

0: достаточно.
1: Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса KGM». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 10. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 23, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 16 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 3. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 10. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса KGM».
1: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Реклама.

0: Более 150 лет инженерного опыта. Швейцария. Технологии, точность. Шиндлер создает лифты и эскалаторы, которые становятся частью современной архитектуры. Шиндлер. Больше, чем движение между этажами. Это швейцарская культура вертикального движения.
1: Лучшие инвестиции в себя и в свой отдых. Ведь от того, как вы спите, зависит, как вы проживаете каждый день. Idelia Bedding – это премиальный домашний текстиль и ведущие бренды для вашего релакса. Выбирайте себя, выбирайте свой комфорт. Анкара 209, Instagram Idelia Bedding.
2: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
3: Нитро Фреш. Не меняй планы. Меняй впечатление. Нитро Фреш. Выбери свой вкус.
4: Товар сертифицирован.
5: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
6: «Санмарита».
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504 08 80 80.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 10. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 23, ночью температура опустится до 14 градусов. На Исыкуле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 16 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 3. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 10. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 10. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 23, ночью температура опустится до 14 градусов. На Исыкуле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 16 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 3. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 10. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.

0: которые выигрывают. ПАСО ГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия Кыргызлото. 18+.
1: Жители Кыргызстана, для вас отличная новость. Клиника «Универсал ГЭС» открыла свои двери. Скидка 25% на консультации и операции опытных врачей из Турции. Начните заботиться о здоровье своих глаз уже сегодня. «Универсал ГЭС» 0506-555-056.
2: Nitro Fresh. Каждый день новый старт. Используй свой шанс. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
3: Товар сертифицирован.
4: Строительная компания «Аманат Сити» представляет новый стандарт wellness жизни в Кыргызстане. Выбирайте не просто дом, выбирайте качество своей жизни. Чистый воздух, чистая вода, тишина, пространство для вашего здоровья и восстановления. Жилой комплекс «Аман». Жизнь в ритме wellness. Звоните 0501 312 300.

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Авторадио.
1: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса KG». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 10. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 23, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 16 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 3. И в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 10. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса KG».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 10. В Ворске, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 23, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 16 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 3. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 10. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Реклама.

0: Байлото. Лотерея Кыргызстана, в которой выигрывают. ОСО ГЛП. Оператор лотереи государственного предприятия Кыргызлото. 18+.
1: Продаю.
2: Покупаю.
1: Снимаю.
2: Сдаю.
1: На М-хаус легко и надежно проходят любые сделки с недвижимостью.
2: Десятки тысяч проверенных объявлений и удобные инструменты поиска.
1: Просто установите приложение и спокойно сдавайте, покупайте или арендуйте жилье. Ваш надежный помощник в мире недвижимости.
3: Все внутри будто тормозит. Каждое движение через силу. Я выбираю то, что помогает двигаться дальше. Гриппомед Экспресс. Быстрая помощь при простуде и гриппе. С каждой секундой легче, свободнее, быстрее. Гриппомед Экспресс. Скорость против простуды. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Так, борсоки. Золото. Пышный, горячий, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
5: Апа. Новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
4: Неужели?
5: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
6: Кто поможет тебе на топливо не тратиться?
7: Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
10: Wildberries.
7: Wildberries.
14: Wildberries.
12: Каждый день миллионы разных людей одинаково радуются миллионам разных товаров на Wildberries. Wildberries объединяет.
13: Хотите больше зарабатывать на своем тракторе? Автопилоты E-Fix от компании AgroTrack. Техника сама идет ровно, без пропусков и перекрытий. Разворачивается в конце прохода, считает обработанную площадь, а вы зарабатываете быстрее и больше. AgroTrack 0-556-600-600. Повторяем, 0-556-600-600.
15: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

0: которые выигрывают. ОСО «ГЛП». Оператор лотереи государственного предприятия «Кыргызлото». 18+.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
3: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700 252 255.
4: Только с

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Бездин Маркет.

0: Финансовый навигатор. А прямо сейчас мы расскажем о мобильном приложении «Компаньон». Это ваш финансовый помощник, который всегда под рукой. Все, что нужно в современном мире, в одном приложении. Переводы, платежи, госуслуги и штрафы, оформление кредитов, открытие депозитов и многое другое. Более 800 услуг в одном приложении. Банк действительно сделал приложение удобным и простым. Разобраться сможет даже тот, кто впервые с этим сталкивается. Онлайн-кредит с быстрым одобрением – без проблем. Открыть депозит на выгодных условиях – легко. И все это без визита в отделение. Можно даже получать переводы из России прямо в приложении. Деньги приходят мгновенно. А пополнить счет или обналичить средства можно без комиссии, удобно и экономно. Для тех, кто хочет приумножить сбережения, в приложении «Компаньон» есть удобная копилка с доходностью 5% годовых. Проценты начисляются каждый месяц. Банк тщательно заботится о безопасности. Ваши финансы надежно защищены от всех видов угроз. Уже более 1 000 000 человек пользуются приложением «Компаньон» без лишних забот и рисков. Скачайте приложение «Компаньон» и убедитесь сами. Лицензия НБКР номер 053. Финансовый навигатор.
1: Кыргызстанда эмне кеп?
2: Аймактарда, дегеле Кыргызстанда, өлкөздө кандай кубанычтуу кабарлар, жаңылыктар болуп атканы тууралуу маалымат берүү үчүн бул эмне кеп рубрикасы Авторадио толкунунда. Студенттер үчүн жакшы кабар, президент стипендияларды жогорулатуу жөнүндө жарлыкка кол койгонун кабарланды. Төлөмдөрдү 2027 жылдын сентябрынан баштоо пландалган. Таза суу боюнча Талас облусундагы Атай Огонбаев айылында бул жол менен 4000 тургунду таза суу менен камсыз кылууга багытталган долбоор башталган экен. Ош облусунда жаңы мектеп Ишкаван айылындагы 3 кабаттуу мектептин курулушу 85% аяктаганы маалымдалды. Долбоордун баасы 640 миллион сом деп көрсөтүлгөн экен. Эми авиацияны көздөй багыталалы. Кыргызстандагы авиация эл аралык жарандык авиация уюмунун текшерүүсүнөн эскертүүсүз өткөнү кабарланды дейт. Мына ушуну сүйүнчү деп айтсак жарашчыдай. Бул авиациялык коопсуздук үчүн маанилүү чындыгында көрсөткүч. Эми көптөгөн каттамдарды биз күттүк элек, ошол күнгө жетет окшойбуз. Бажы кызматтарын санаттештирүү дүйнөлүк бажы уюмунун

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 10. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 23, ночью температура опустится до 14 градусов. На Исыкуле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 16 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 3. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 10. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Здоровый кишечник – основа хорошего самочувствия. Лактофлорен и гастро – итальянский пробиотический комплекс для заботы о кишечнике. Помогает поддерживать защитные силы организма, восстанавливает баланс микрофлоры и нормализует работу кишечника. Лактофлорен и гастро. Сделано в Италии.
4: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
5: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
6: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
7: Так, борсоки. Золото. Пышные, горячие, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
8: Опа! Новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
7: Неужели?
8: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
9: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
10: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш с 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
11: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
12: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
13: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса KGM». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 10. В Ворске, Жалабадской и Баткенской областях днем до плюс 23, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 16 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 3. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 10. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса KGM».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса KGM». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 10. В Волжской, Чалабадской и Баткенской областях днем до плюс 23, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 16 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 3. И в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 10. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса KGM».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.кг.
1: Так, борсоки, золото, пышные, горячие, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
2: АПА. Новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
1: Неужели?
2: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
3: Продаю.
4: Покупаю.
3: Снимаю.
4: Сдаю.
3: На М-хаус легко и надежно проходят любые сделки с недвижимостью.
4: Десятки тысяч проверенных объявлений и удобные инструменты поиска.
3: Просто установите приложение и спокойно сдавайте, покупайте или арендуйте жилье. Ваш надежный помощник в мире недвижимости.
5: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
6: Строительная компания «Аманат Сити» представляет новый стандарт wellness жизни в Кыргызстане. Выбирайте не просто дом, выбирайте качество своей жизни. Чистый воздух, чистая вода, тишина, пространство для вашего здоровья и восстановления. Жилой комплекс «Аман». Жизнь в ритме wellness. Звоните 0501-312-300.
7: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
8: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
9: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 10. В Орско-Челабадской и Баткенской областях днем до плюс 23, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 16 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 3. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 10. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.

0: вкус народных традиций.
1: Всем привет! Это рубрика «Вкус народных традиций». Сложно представить кыргызский дастархон без борсока. Праздник, семейная встреча, приезд гостей или просто выходной день. Горячий борсок всегда создает особую атмосферу. А знаете ли вы, что яйцо помогает сделать домашнюю выпечку красивой и золотистой? Предлагаем простой рецепт борсоков. В теплое молоко добавляем дрожжи, немного сахара и соли. Затем добавляем яйцо, муку и растительное масло. Замешиваем мягкое тесто и оставляем его подниматься. Когда тесто готово, раскатываем его, нарезаем небольшими кусочками и обжариваем в горячем масле до золотистой корочки. Вот и все. Ароматные румяные борсоки готовы. Именно из таких простых продуктов складывается вкус кыргызского дома. А яйца для домашних рецептов уже много лет производит Акко. История фабрики началась в 1966 году, и сегодня предприятие отмечает свой 60-летний юбилей. Традиционные рецепты остаются с нами, а доверие к качеству передается из поколения в поколение.
0: Вкус народных традиций.

0: 6-555-056.
1: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
2: Хотите больше зарабатывать на своем тракторе? Автопилоты E-Fix от компании Agrotrek. Техника сама идет ровно, без пропусков и перекрытий. Разворачивается в конце прохода, считает обработанную площадь, а вы зарабатываете быстрее и больше. Agrotrek 0-556-600-600. Повторяем, 0-556-600-600.
3: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

Финансовый навигатор. А прямо сейчас мы расскажем о мобильном приложении «Компаньон». Это ваш финансовый помощник, который всегда под рукой. Все, что нужно в современном мире, в одном приложении. Переводы, платежи, госуслуги и штрафы, оформление кредитов, открытие депозитов и многое другое. Более 800 услуг в одном приложении. Банк действительно сделал приложение удобным и простым. Разобраться сможет даже тот, кто впервые с этим сталкивается. Онлайн-кредит с быстрым одобрением – без проблем. Открыть депозит на выгодных условиях – легко. И все это без визита в отделение. Можно даже получать переводы из России прямо в приложении. Деньги приходят мгновенно. А пополнить счет или обналичить средства можно без комиссии. Удобно и экономно. Для тех, кто хочет приумножить сбережения, в приложении «Компаньон» есть удобная копилка с доходностью 5% годовых. Проценты начисляются каждый месяц. Банк тщательно заботится о безопасности. Ваши финансы надежно защищены от всех видов.

0: видов угроз. Уже более 1 000 000 человек пользуются приложением «Компаньон» без лишних забот и рисков. Скачайте приложение «Компаньон» и убедитесь сами. Лицензия НБКР номер 053.
1: Финансовый навигатор.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 10. В Ворске, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 23, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 16 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 3. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 10. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Реклама.
2: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
3: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
4: Кругосвет!
5: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания Icon запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК Левен Парк, Мансара, Термели и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль Zikr 9X Ultra. А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026. Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559-006-730.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса KGM». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 10. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 23, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 16 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 3. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 10. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса KGM».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер.

А хочешь услышать это живьем? Мы прямо в Бишкеке. 24 октября. Шаштык-арена. Мощный ностальгический взрыв. East 17. Nana. Доктор Албан. Download. Snap. ISMC. На фестивале FOMO Millennium. Билеты на kassir.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 10. В Ворске, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 23, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 16 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 3. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 22 градусов,

0: Ночью столбики термометров опустятся до 10. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак ЕГ».
1: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
4: Лучшие инвестиции в себя и в свой отдых. Ведь от того, как вы спите, зависит, как вы проживаете каждый день. Idelia Bedding – это премиальный домашний текстиль и ведущие бренды для вашего релакса. Выбирайте себя, выбирайте свой комфорт. Анкара 209. Инстаграм Idelia Bedding.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
3: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504 08 80 80.

0: Шутка.
1: Раскроем потенциал от природы. 100% без добавок для семьи.
2: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
3: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Самая ожидаемая премьера года. История всемирно известной личности. Биографический художественный фильм о великом писателе Айтматов. Премьера с 15 октября во всех кинотеатрах Кыргызстана.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджим». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 10. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 23, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 16 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 3. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 10. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.

0: сомнан сатылууда. Мериядан кошумчалашкандай, мындай арзандатылган көмүр шаарга мындан арадагы үзгүлтүксүз жеткирилип турат жана калган аймактык башкармалыктарга дагы кезек-кезеги менен бөлүштүрүлүп, сатыкка чыгарылбакчы. Микрофондо Канат Кадыр жан болду.
1: Ассаламу алейкум, брат.
2: Ва алейкум салам. Эмне болду?
1: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
2: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
1: Кайсы үйдөн?
2: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
1: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
2: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унааңа газ куюп, азыраак төлө.
3: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерле. Газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
5: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.
6: Более 150 лет инженерного опыта. Швейцария. Технологии точность. Шиндлер создает лифты и эскалаторы, которые становятся частью современной архитектуры. Шиндлер. Больше, чем движение между этажами. Это швейцарская культура вертикального движения.
7: Что нужно знать автовладельцам BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus? Телефон автоквартала. Запишите и будьте уверены. Здесь вы всегда найдете оригинальные ИБУ запчасти для ваших авто. Прямые поставки из Японии. Автоквартал. Только качество и надежный сервис. 0555-77-77-46.
8: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
9: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры – все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 10. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 23, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 16 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 19 градусов днем, ночью плюс 3. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 10. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Реклама.

0: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Подробности на гемотест.kg. Деятельность лицензирована.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение

А хочешь услышать это живьем и прямо в Бишкеке? 24 октября. Шаштык-арена. Мощный ностальгический взрыв. Из 17. Нана. Доктор Албан. Даунлоу. Снэп. АСМС. На фестивале FOMO Millennium. Билеты на kassir.kg.

0: Реклама. Жарнама.
1: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
2: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
3: Ничего сложного.
4: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
2: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.

0: Реклама. Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекит кейджи. Жана Азия FM чекит кейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай кыймыл. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама.
1: Бар, бары менин колумда. Каалагандын барын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'дан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
0: Что нужно знать автовладельцам BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus? Телефон автоквартала. Запишите и будьте уверены. Здесь вы всегда найдете оригинальное и БУ запчасти для ваших авто. Прямые поставки из Японии. Автоквартал. Только качество и надежный сервис. 0555-77-77-46.
3: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17.00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
4: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
5: Ничего сложного.
6: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
4: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
3: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.

0: Раскроем потенциал от природы. 100% без добавок для семьи.
1: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры. Все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.

0: А хочешь услышать это живьем и прямо в Бишкеке? 24 октября. Шаштык-арена. Мощный ностальгический взрыв. И Seventeen, Нана, Доктор Албан, Даунлоу, Снэп, ISMC. На фестивале FOMO Millennium. Билеты на kassir.kg.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
1: Более 150 лет инженерного опыта. Швейцария. Технологии точность. Шиндлер создает лифты и эскалаторы, которые становятся частью современной архитектуры. Шиндлер. Больше, чем движение между этажами. Это швейцарская культура вертикального движения.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Строительная компания «Аманат Сити» представляет новый стандарт wellness жизни в Кыргызстане. Выбирайте не просто дом. Выбирайте качество своей жизни. Чистый воздух, чистая вода, тишина, пространство для вашего здоровья и восстановления. Жилой комплекс «Аман». Жизнь в ритме wellness. Звоните 0501-312-00.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
5: «Санмарита». Хотите больше зарабатывать на своем тракторе? Автопилоты EFIX от компании «Агротрек». Техника сама идет ровно, без пропусков и перекрытий. Разворачивается в конце прохода, считает обработанную площадь, а вы зарабатываете быстрее и больше. «Агротрек» 0556 600 600. Повторяем, 0556 600 600.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт. Аманат Сити Курулуш Компаниясы Кыргызстанда wellness жашоонун жаңы стандартын сунуштайт. Жөн гана үйдө эмес, жашооңуздун сапатын тандаңыз. Таза аба, таза суу, тынчтык, ден соолугуңузга кам көрүүгө жана эс алууга ылайыкталган мейкиндиктер. Аман турак жай комплекси. Wellness жашоо ритми. Маалымат алуу үчүн 0501 312 000. Тракторыңыз менен көбүрөөк киреше тапкыңыз келеби? Агротрек компаниясынан EFX автопилоттору. Техника түз чийинден чыкпай жүрүп, аралыкты так сактап иштейт. Аянттын аягында өзү бурулат жана иштетилген аянтты эсептейт. А сиз тезирээк иштеп, көбүрөөк киреше табасыз. Агротрек 0556 600 600. Кайталайбыз. 0556 600 600.
3: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
4: Кофе – это вкусно.
5: А МакКофе и МакТи еще и выгодно. Покупай МакКофе и МакТи 3 в одном. Находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 тысяч до 500 тысяч сом. Бери максимум. Выигрывай!
6: Здоровый кишечник – основа хорошего самочувствия. Лактофлорен и гастро – итальянский пробиотический комплекс для заботы о кишечнике. Помогает поддерживать защитные силы организма, восстанавливает баланс микрофлоры и нормализует работу кишечника. Лактофлорен и гастро. Сделано в Италии.
7: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
8: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
9: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
10: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа ночи.
0: Авторадио.

0: А хочешь услышать это живьем и прямо в Бишкеке? 24 октября. Шаштык-арена. Мощный ностальгический взрыв. Из 17. Нана. Доктор Албан. Даунлоу. Снэп. АСМС. На фестивале FOMO Millennium. Билеты на kassir.kg.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

А хочешь услышать это живьем и прямо в Бишкеке? 24 октября. Шаштык-арена. Мощный ностальгический взрыв. Из Seventeen. Нана. Доктор Албан. Даунлоу. Снэп. АСМС. На фестивале FOMO Millennium. Билеты на kassir.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама. Бишкек циркінде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Денис мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Денис мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
1: Что нужно знать автовладельцам BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus? Телефон автоквартала. Запишите и будьте уверены, здесь вы всегда найдете оригинальное и БУ запчасти для ваших авто. Прямые поставки из Японии. Автоквартал. Только качество и надежный сервис. 0555-77-77-46.
2: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
3: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
4: Ничего сложного.
5: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
3: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
2: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
6: Помнишь?

0: А хочешь услышать это живьем и прямо в Бишкеке? 24 октября. Шаштык-арена. Мощный ностальгический взрыв. И Seventeen, Нана, Доктор Албан, Даунлоу, Снэп, ISMC. На фестивале FOMO Millennium. Билеты на kassir.kg.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.